0: Мать твою нутинут, фезмарут, инжифнут и вьют, биван тукратур.
1: Амин.
0: Фезмарут, инжифнут, гнисин, ширисус, пи Христос, пенчойс.
1: Амин.
0: Фезмарут, инжиф, ебнев, мать твою, ебн, параклитун.
1: Betir Agios, Osios Agios, and Ebnev Magion, Amin. Logitos, Kirios, Osios, etos, Amin. Necessitous Mopshos, Maro Edmor of Antibila, Ostiro, GM of Tokimis, me and Tipshot.